0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 26-28 тепла, в Бресте 27-29. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 26-28 тепла, в Бресте 27-29. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Реклама.
2: Свежий трек.
1: Свежий трек. На радио СФМ.

0: These beautiful things that I've done.
1: Коля, а что ты слушаешь?
2: Радиус FM.
1: А?
2: Радиус FM.
1: Что?
2: Радиус FM.
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM. Наше.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: Топ-чарт «Радиус FM».
1: «Радиус FM».
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай «Топ-чарт» в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: «Радиус FM».
0: Будь на волне топовой музыки. «Радиус FM». Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 26-28 тепла, в Бресте 27-29. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу-Ит-Олл.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра. А днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 26-28 тепла, в Бресте 27-29. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. Ожидается шквалистое усиление ветра. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 26-28 тепла, в Бресте 27-29. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Славянский базар в Витебске продолжается. Накануне в рамках фестиваля начались Дни Союзного государства. Потому в летнем амфитеатре деятелям культуры и искусств Беларуси и России вручили дипломы и призы от Комитета Союзного государства. Госсекретарь Сергей Глазьев отметил, что Славянский базар – главное место встречи славянских народов. Сергей Глазьев также поблагодарил президентов двух стран за поддержку и подчеркнул важность творческого воплощения идей дружбы и созидания. С начала купального сезона в водоемах Беларуси погиб 71 человек, из них 6 детей. Последний трагический случай 15 июля в Ивановском районе, где утонул 4-летний ребенок. МЧС напоминает, купайтесь только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не употребляйте алкоголь перед купанием, заходите в воду постепенно, не заплывайте за буйки, не используйте надувные матрасы в открытой воде и не купайтесь в грозу. Безопасность прежде всего. Цены на бензин в США растут на фоне эскалации конфликта с Ираном. За сутки галлон «Регюлар» подорожал на 4 цента и составил 4 доллара. Самый дорогой бензин на Гавайях и в Калифорнии – $5.5 за галлон. В 16 штатах и округе Колумбия цена превышает 4 доллара. Причина – возобновление ударов США по Ирану и ответные атаки иранцев. Нефтяной рынок реагирует на нестабильность в регионе. Самым красивым словом в мире признано маорийское понятие ответственности перед природой. Платформа для изучения языков Bubble провела конкурс среди 223 слов из 75 языков. Победителем стало слово «кайтиакитанга», которое описывает ответственность человека перед природой и связь поколений. Победа этого слова отражает растущий интерес к экологии и мудрости коренных народов. Это не просто слово, это философия. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, по западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27. В Гродно 26-28 со знаком плюс, а в Бресте 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27. В Гродно от 26 до 28 со знаком плюс, в Бресте 27-29. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Большинство белорусских вузов завершили прием документов на бюджет. Впереди внутренние испытания и подведение итогов. Зачисление состоится 27 июля. Всего 46 вузов готовы принять 49 тысяч первокурсников, 33 тысячи мест бюджетные. Самые востребованные по классике – инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности. На платное обучение документы принимают до 1 августа. На Славянском базаре завершился детский музыкальный конкурс «Витебск». Как уже было ранее известно, гран-при и спецприз парламентского собрания Беларуси и России завоевала белорусская Елизавета Цуприк. Награду ей вручил президент. Первое место и спецприз жюри у Лючии Байку из Румынии. Второе место заняла Жасмина Тузелова из Казахстана. Третье – Валерия Шевченко из России и Элиса Малакова из Болгарии. Спецпремия имени Игоря Лученка у китайского исполнителя. Также прошла жеребьевка взрослого конкурса «Беларусь представит» Елена Кузнецова. Министерство инфраструктуры Нидерландов изменило статус ситуации с надвигающейся на фактическую нехватку воды. Причина – резкое снижение дождевой и речной воды, рост потребления. Засуха продлится еще несколько недель. Питьевая вода останется доступной, но фермерам могут ограничить орошение. Власти вводят экстренные меры. Реже открывают шлюзы, чтобы соленая вода не проникала в пресные водоемы, и рассматривают частичное открытие плотины для увеличения притока пресной воды. Министр национальной безопасности Израиля предложил использовать нильских крокодилов для охраны тюрем. Якобы это поможет затруднить побеги и сэкономить на персонале. Для этого Министерство окружающей среды изменило статус пресмыкающихся. Их переклассифицировали из охраняемого вида в диких животных, выращенных в неволе. Это снимает запреты на содержание крокодилов вне зоопарков. Израиль не первая страна, использующая животных для охраны. Ранее Индия рассматривала применение змей и крокодилов на границе. И последнее. Ездишь по стране? Мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by и жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, по западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27, в Гродно 26-28 со знаком плюс, а в Бресте 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Сейчас, знаешь, будет минутка бубнежа, зудежа и вот всего, что я так люблю и умею.
2: От старого человека вообще комбо.
1: Да-да, от старого человека, который не выпил таблетки. Так, смотри, врач-диетолог рекомендует здоровым взрослым съедать не более 200-300 грамм черешни в день. Где вы видели здоровых
2: Покажите
1: взрослых?
2: Покажите мне этого человека,
1: Хочется спросить, это первое. Короче, не более 20-30 ягод в день.
3: Это очень мало.
1: Это капец, я вчера заехал, на фермерский рыночек. Mm. Да, ты ж, Паша, знаешь, вот у меня что, кислый червячки, да, это 4 тонны за вечер.
2: Да, это база.
1: Черешня, то же самое. Я пока килограмм не съем, я остановиться не могу. Врачи говорят, что я, оказывается, все делаю неправильно. Я не знаю, как у вас, как у вас.
2: Извините, я вот прям вклинюсь прямо сейчас. Все это не работает. Я объясню, почему. У моей девушки, у отца восточные корни.
1: Так.
2: И когда мы просим, он очень вкусный, всегда выбирает фрукты, ягоды, всю эту историю, я не знаю, у него это просто в крови, он умеет это очень хорошо делать. И когда Хелена просит у своего папы что-то такое, нам не приезжает это килограммом, нам приезжает
3: тоннами.
2: Это ящиками. То есть последний раз мы попросили черешню, получили ящик в 10 килограммов. Сколько он прожил? 2 дня.
3: Его сожрали или он просто испортился?
2: Мы съели. Она очень вкусная.
1: Только хотел сказать, если вдруг не доедите, привези, пожалуйста.
2: Я потом привезу тебе новое, обещаю. Фадим Ирач, если вы меня слышите, нам нужна черешня.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: В общем, годик назад вышла лимитированная PlayStation с Человеком-пауком. Mm-hmm. Да, вот это вот, она очень красивая, черно-красная, под нее джойстик специальный.
2: Это для тех, кто, у кого психологический возраст 12 лет. Вот это.
1: Я ее купил.
2: Да.
1: Я ее купил, и я ее поставил дома просто для красоты. Я думал, что это, наверное, самая бесполезная покупка, которая у меня была. И буквально вот недавно я начал играть. Да, mm-hmm. я стал активным пользователем консоли. Я уже знаю, как это называется.
2: Вторая половинка в командировке. Правильно понимаю? Начал играть. Хорошо.
1: Начал, да. Злоупотреблять, вот, получается, приставкой. Прикольно. Я никогда не мог подумать, что вот это реально бесполезная по факту покупка, она неожиданно оказалась моей любимой. Прям мне очень стало нравиться то, что у меня есть PlayStation, я в ней играю.
2: Представляю, сколько человек тебя забросает камнями, когда услышит, что PS5 это бесполезная. Бесполезная по то, о чем мечтают. Вымаливают, выпрашивают. Я видел видосы с внутренних камер наблюдения в магазинах. Люди плачут на кассе, когда карточкой, ну, оплачивают. И им выносят коробку, они плачут. Натурально.
1: Ну, простите, у меня вот так как
2: бы. Все в порядке?
1: Да. Давайте и с Иришкой пообщаемся по этому поводу. Вот бесполезных покупок, которые, в принципе, стали потом любимыми.
3: Люди иногда покупают абсолютно бесполезные вещи. А потом внезапно оказывается, что именно без них жизнь уже невозможно представить. Например, мини-вентилятор. Покупали со словами «да ерунда какая-то». А теперь летом носится с ним по квартире, как с семейной реликвией. Есть еще плед с рукавами. Сначала смеялись «ну что за халат для дивана?», а потом попробовали. И теперь даже чай пьют в нем с чувством собственного достоинства. Отдельный уровень – маленькая настольная лампа с теплым светом. Казалось, просто очередная безделушка. А теперь без нее вечер уже какой-то неуютный. Многие случайно покупают смешную кружку с нелепой надписью. И почему-то именно из нее чай становится вкуснее, чем из дорогого сервиза. Самое смешное – антистресс игрушки. Взрослые покупают их детям, а потом сами весь день щелкают, мнут и никому не отдают. Потому что самые любимые покупки – это не всегда самые нужные. Иногда счастье стоит совсем недорого и помещается на прикроватной тумбочке или в ладони.
2: Я наконец-то вспомнил. Кружка. Кружка – самая бесполезная покупка. Я очень хотел высокую кружку. Ну, вот, типа, высокую. Ну, зачем такая кружка? Там есть проблемы с ложками, как размешать вот это. Но у меня идеально подошла кружка к чайной ложке, которую я вот так буквально ноготочками держу. Пальцы не попадают в кипяток, и при этом я могу с самого дна всего почерпать. Вот очень...
1: Точно 37?
2: Люблю эту. Васька, 37 годик.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
2: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-21-29.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: 72-летний пенсионер Владимир Геннадьевич, я думаю, что, ну, Владимир Геннадьевич звучит, да. Должна знать.
2: Страна... Депутат, наверное, какой-то был.
1: Нет, он простой пенсионер из Ростовской области. Он нашел способ, как защитить своего любимого котика после своей смерти. Потому что очень переживал, что за ним никто не будет смотреть, никто не будет за ним ухаживать, как, собственно, и за самим пенсионером. У него там грустная история, у него жена была, умерла, он остался один, дети перестали приезжать, забили на дедушку совсем. И он нашел какого-то замерзающего возле батареи котика в подъезде и взял его к себе домой. Знаешь, выходил, там что-то вылечил.
2: Мило.
1: Да, они вместе гуляли, вместе ходили, все. То есть, ну, такой, знаешь, восполнил вот эту дырень, которую, ну, по-хорошему должны были бы восполнить дети там и прочее. Ладно, не будем их осуждать, суть не в этом. Короче, но он же понимает, что рано или поздно, да, ну, как бы все. Котик останется один, проживет дольше явно. Надо как-то сделать так, чтобы о нем заботились. Он, что он делает? Он идет к нотариусу и говорит: нотариус, а давай вот квартира, банковский счет, машина на котика. Оформляем, после смерти все принадлежит котику. Нотариус говорит: ты дурак, дед, ну, у тебя уже деменция началась, так нельзя, по закону. Говорит: а как можно? Я хочу, чтобы за котиком кто-то смотрел. Он говорит: можно, можно все это переписать после
2: на
1: смерти.
2: На меня, а я посмотрю за котиком.
1: Хорошая идея, нет. Переписать на детей, ну, как и полагается это сделать, но... Если они не будут смотреть за котиком, если они не будут его кормить, гулять и прочее, им не достанется ни квартира, ни банковский счет, ни машина. Дед говорит: по рукам, где расписаться, расписался, и все. Теперь дети не имеют права на эту квартиру, машину и счет, если котик, ну, так сказать, не уйдет на тот свет счастливым и в глубокой старости.
2: Хорошо.
1: Классно.
2: Хорошо.
1: Но, а если они не будут ухаживать, то все, что они получат, это мокрые тапочки и разодранный диван.
2: И мертвого котика.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27. В Гродно от 26 до 28 со знаком плюс, в Бресте 27-29. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Слушай, у нас реально свеженькое исследование. Обычно какие были исследования? Ну, мол, недосып плохо влияет на твой вес. Ну, мол, не досыпаешь, вес набирается. А тут смотри, ребят прям заморочились. Взяли определенное количество людей и сказали им: так, в повседневной жизни вы сколько спите? 7-8 часов. А давайте вы будете спать на, ну, полтора часа меньше. И мы посмотрим,
2: нет,
1: что будет.
2: Нет, я против.
1: Но, нет, я имею в виду в качестве исследования. И они начали спать на 78 минут меньше. И знаешь, что произошло? Буквально через несколько недель плюс полкилограмма веса.
2: Реально?
1: Просто из-за этого. Не стали есть больше бургеров, шаурмы там или еще что-то. Просто полкилограмма сверху. Почему это происходит? Это происходит потому, что, во-первых, если ты не досыпаешь, у тебя потом, ну, целый день нет настроения, ты всех бесишь, ну, это понятное дело. Тебе хочется есть больше.
2: Почему?
1: Ты заедаешь вот этот недосып. Твой организм пытается добрать вот это вот необходимое ему, то, что он берет во время сна, едой. И ты замещаешь то, где ты спал, едой. Еще, ну это понятно, логический плюс, чем меньше ты спишь, тем больше времени ты бодрствуешь. Чем больше времени ты бодрствуешь, тем больше возможностей пожрать.
2: Интересно.
1: Если ты дольше спишь, ну просто у тебя нет физической возможности поесть. Ты утомляешься, к обеду ты уже ничего не хочешь. Опять, если ты ничего не хочешь, ты не двигаешься. А если ты не двигаешься, ты не сжигаешь калории. Ну и, соответственно, опять твой вес идет в верхушку. Но меня, знаешь, вот позабавила такая точность. 78 минут сна, не досыпа, вот эти 78 минут каждый день.
2: Это плюс 500 грамм.
1: Это полкилограмма сразу тебе веса.
2: Прикольно. У меня теперь есть 100% отмазка, почему я так много сплю. Потому что я не хочу толстеть, я хочу держать себя в форме.
1: А, вот еще. А я всем, у кого там вес пошел в гору, очень рекомендую. Покупаем дачу. У тебя просто нет времени на перекусы, на вот это вот уныние. В купленной даче есть и минусы, конечно. У тебя появляется очень много времени для шашлыка. Там, где шашлык, там и другие наши злобные привычки. Да, Паш?
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
5: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
6: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
7: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Чтобы не перепутать, бабушка назвала одного новорожденного котика Барсик, а второго утопила.
2: Так, у меня вот такая тогда, знаешь, тоже немножко в продолжении. Квартиру вот сейчас, конечно, нынче тяжело продать. Родители постоянно дома.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
3: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. На Славянском базаре продолжается фестиваль. В первый день песенного конкурса белорусская Елена Кузнецова выступит предпоследней под номером 18. Но накануне стартовали Дни молодежи. 400 ребят из Беларуси и России возложили цветы к мемориалу на площади Победы. Также проходят Дни союзного государства. Программа «Союзное государство приглашает» в летнем амфитеатре собрала аншлаг. Сегодня в колледжах Беларуси стартует приемная кампания. Всего учреждения среднего специального образования готовы принять почти 39 тысяч человек, более 31 тысячи на бюджет. Приемная комиссия работает с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Для выпускников 9 классов подать документы на бюджет можно до 3 августа, на платные до 10 августа. Для 11-классников до 11 августа на бюджет и до 15 августа на платное. Конкурс можно отслеживать онлайн на сайтах колледжей. За 4 года жара в Европе унесла более 200 тысяч жизней. Об этом заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. Смертность, связанная с высокими температурами, за последние десятилетия выросла на 30%. Этим летом уже зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности от рекордной жары в 5 странах региона. Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира. Капитализация достигла почти 5 триллионов долларов. Nvidia на втором месте, Alphabet на третьем. Смена лидера произошла на фоне оттока инвестиций из технологического сектора. Акции Nvidia упали почти на 4% после того, как китайский стартап выпустил новую модель ИИ, способную конкурировать с продуктами OpenAI и Anthropic. Коммерческая информация. Сдвоенная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, по западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27. В Гродно 26-28 со знаком плюс, а в Бресте 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Тейлор Свифт вышла замуж.
2: Поздравляем.
1: За звезду американского футбола. Да. Поздравляем. И даже в какой-то степени искренне.
2: Горько молодым, да.
1: Это называется очень, ну, в общем, событие безумно яркое, да. И самые ярые поклонники певицы заплатили за $25 за покупку остатков мусора, собранного со стадиона, где проходила эта вечеринка. Либо со стадиона, либо как бы возле, ну, они такие, ну, ладно, возле так возле.
2: В общем, со всех мусорок, что были в округе.
1: Да, идея принадлежит местному художнику, который с 2001 года продает 100% аутентичные отходы. Чтобы ты понимал, да, он за всю свою жизнь продал почти 1300 мусорных отходов из Нью-Йорка в более чем 30 стран. И, как бы, видимо, это его такой перформанс и его такое вот дело. И узнал он, когда о времени начала свадебной вечеринки, он воспользовался ситуацией, собрал мусор за ограждающей лентой, да, так прямо пошел, и потом это загнал.
2: Очень хорошо. И вот среди покупок там и пробки, там и окурки.
1: Да, да, да.
2: И даже самый редкий лот — это тест на беременность, который, ну, кто-то вот этот тест сделал во время свадьбы, будем надеяться, не сама Тейлор, ну, вряд ли, да, скорее свидетельница, я так понимаю, со свидетелем, может быть. В общем, вот, очень много вопросов этой новости, очень мало ответов. Теперь, с другой стороны, становится понятно, как люди продают, покупают, точнее, воду из-под ванны, вот там какой-то артист.
1: Да, да, да, вот, с пены. Воду.
2: Я уже молчу, что там еще продают от других артистов, не будем сейчас это освещать в эфире, но здесь очень сложно доказать.
1: Идентифицировать.
2: Да. Подлинность, ну, окурков, тест на беременность. Можно собирать тоннами по всему Нью-Йорку, просто из любых мусорок, потом подгонять это под какой-то момент, когда там, не знаю, там Брэд Питт вышел на улицу. Да,
1: да,
2: вот
1: да, да.
2: И все мусорки по пути следования Брэд Питта, мы, значит, оттуда забираем мусор и реализуем его с аукциона. Хороший, кстати, лайфхак, стартап, может быть.
1: Можем этим воспользоваться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Знаешь, вот бывает иногда чувство кринжа легкое накатывает. Сидишь и такой «Ай!». Но у меня вот оно связано с детством. Я была маленькая, возможно, где-то 5 класс. Я иду по улице, а передо мной идет девочка, и у нее из рюкзака выпали очки.
2: Так.
1: И я не знаю, не осуждайте меня, почему я не сказала ей об этом. Может быть, я была тогда стеснительная, там, туда-сюда. Но мне иногда так грустно и обидно.
2: А, то есть, подожди, ты не взяла их себе, ты просто прошла.
1: Нет, я не украла, я просто не сказала ей об этом. Я не знаю этого человека, я не знаю ее. Но мне стыдно, вот моя публичная такая исповедь. Прости меня, пожалуйста.
2: Да, незнакомка с очками. Слушай, хорошо, но это люди, понимаешь, у нас есть действительно чувство, у нас есть чувство стыда, которое может преследовать нас постоянно. Интересно узнать, что думает искусственный интеллект о вот этих вот наших стыдочечках всяких.
1: И твой выход?
3: Люди уверены, что со временем становится стыдно только за серьезные ошибки. На самом деле, за самые нелепые мелочи. Например, многие до сих пор вспоминают, как помахали рукой человеку, который махал вообще не им. После этого остается только сделать вид, что проверял погоду. Есть еще момент, когда человек громко сказал «И вам приятного аппетита» официанту, который просто пожелал хорошего вечера. И теперь этот диалог внезапно всплывает в голове перед сном. Отдельный уровень. Уверенно тянуть на себя дверь, на которой огромными буквами написано «От себя». Причем после второй попытки человек все равно сначала смотрит по сторонам, а уже потом читает табличку. Многие до сих пор краснеют, вспоминая, как поскользнулись на ровном месте, а потом сделали вид, что так и было задумано. Самое смешное. Никому, кроме самого человека, до этих историй нет никакого дела. Но мозг бережно хранит их в папке «Вспомнить 2 часа ночи и не уснуть». Потому что чувство стыда стареет гораздо медленнее, чем сами воспоминания.
1: Какая прелесть.
2: Я вспомнил, ко мне подошел человек и говорит, вот подскажи, пожалуйста, надо туда-то, туда-то. И я, знаешь, с полной уверенностью, как не просто человек, который живет в этом городе, как гид этого города, все ему объяснил, показал, привел примеры, пошел в обратную сторону, и потом понимаю, что я ему совсем не то показал, не тот маршрут, не ту дорогу. И придет этот человек, который, скорее всего, в городе не разбирается совсем не туда. Вот за это тоже стыдно.
1: Но я надеюсь, что ему кто-то помог, а девочки купили новые классные очки.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
7: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
8: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
9: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
10: Авто продавай на «Бутик Автобай».
9: Авто меняй на «Бутик Автобай».
10: Авто покупай на «Бутик Автобай».
11: Более 4000 хороших авто в наличии.
10: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Жительница Лас-Вегаса, уже о многом говорит, 14 раз выходила замуж, чтобы финансировать свою лудоманию. Да, в общем, какая была схема? Она выманивала деньги у своих мужей на азартные игры. Как только она вступала в брак с новой жертвой, она говорит: муженек любимый, ну дай крупную сумму, ну мне там больному родственнику нужно помочь. Как только денежка падала на ее счет, она общение прекращала.
2: Обалдеть.
1: В итоге она оформила несколько браков под разными именами. Ну, естественно, тратила все деньги на азартные игры. Только за последний год она оставила в казино более 300 тысяч долларов.
2: Мне кажется, Юля, это вот как раз то отношение к браку, к которому нужно стремиться. Я сейчас поясню, чтобы меня не забросали камнями, палками и тряпками. А я не про то, что брак — это бесполезно. Я про то, что, ну, наверное,
1: очень
2: нужно...
1: полезно.
2: Ну, да, нужно относиться к этому процессу как... Ну,
1: играючи.
2: Административной процедуре фиксации ваших отношений, а не к чему-то сакральному, что ни в коем случае нельзя прервать, и из-за этого иначе там небеса спустятся на землю, там все, апокалипсис будет. Но чего она точно не...

0: расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность. По западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26, со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27. В Гродно от 26 до 28 со знаком плюс, в Бресте 27-29. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на радио ЦФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну, многим из нас в детстве бабушки, дедушки говорили: не сиди в телефоне во время грозы, током ударит.
2: Угу. Не мой голову холодной водой, да, ши, да, заведутся, да. Не ешь сладкое.
1: И не пей воду из-под крана, даже если это не охлажденный кипяток.
2: Да.
1: Ну вот сегодня это правило точно никому не навредит, если честно.
2: Угу.
1: Спасатели советуют не прикасаться к технике в грозу, если она подключена к сети. То есть, если ваш телефон на зарядке,
2: угу,
1: ну, нежелательно сидеть в грозу. Но если ты просто так сидишь в телефоне в грозу, в помещении, да пожалуйста, хочешь по видеосвязи, угу, звонить. Но если ты находишься на улице, вот тут уже возрастает риск, что тебя ударит молния. Но прикол в том, что где ты находишься, а не столько, что у тебя в руках телефон. Если ты, допустим, стоишь в чистом поле, да, в грозу, или ты стоишь на возвышенности,
2: угу,
1: то тогда молния, ну, с большой вероятностью может тебя ударить, но не из-за того, что у тебя в руках гаджет, а потому что ты единственный человек на местности, ты и так проводник.
2: Угу.
1: Поэтому дома в телефончике сиди, но желательно не на зарядке. Ну, избегайте открытых поверхностей и полей во время грозы.
2: Слушай, я никогда не забуду бабушек, и меня, ну, отдавали периодически к ним, там, на лето, например, на дачу в деревню, да, и, ну, казалось бы, какая цель есть у бабушек? У бабушек есть цель, ну, хорошо, чтобы ты провел время, да, проследить за тобой, чтобы ты не убился на даче.
1: Познакомить тебя с шаровым молнии.
2: Вот, об этом я и хотел рассказать. И когда ты уставший, изнеможденный там от вот этого навоза, воды, тачек, перекопок картошки, ты ложишься спать, ты ждешь, что сейчас бабуленьки тебе лупанут сказку какую-то,
1: да,
2: знаешь, жизненным опытом, такую ванильную, такой, как пирожки, которые они тебе готовят. Но они ложатся и говорят: вот, ты понимаешь, внучек, а в розетке надо вставлять специальные насадки вот в эти дырочки. Поняла, да, в пятачок,
1: mm-hmm,
2: этот?
1: Да,
2: потому,
1: да,
2: что иначе,
1: да,
2: через него что? Правильно, пройдет шаровая молния. А окошки перед сном надо закрывать, потому что шаровая молния пройдет. И самое интересное в этом, что ни одна из бабушек лично шаровую молнию никогда не видела. Но у нее всегда был знакомый, который чуть не умер,
1: да,
2: от шаровой молнии. Вот как это работает, я до сих пор не понял.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-21-29. Реклама.
4: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Собрал грибы, пожарил, на всякий случай помылся, побрился, одел все красивое, ну, сижу, ем.
2: Да, можно, главное, костюм без подкладки надевать на всякий случай, такой попроще. А у меня вот такая. В дагестанском цирке клоун запоминает тех, кто не смеялся. Рано или поздно придется выйти.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: В студії Радіус ФМ Поліна Тарасєвич. Добрий день. Всего с начала купального сезона в Беларуси спасено 86 человек, из них 30 детей. МЧС напоминает, дети у воды требуют 100% внимания взрослых. Родители должны быть на расстоянии вытянутой руки. С подростками нужно обсуждать опасность заплыва за буйки и прыжков с мостов. Купайтесь только на оборудованных пляжах и в трезвом состоянии. Минздрав разъяснил порядок получения справок для школы. Документ оформляется один раз в год, в месяц рождения ребенка и действителен в течение года. К 1 сентября справка нужна только первоклассникам, десятиклассникам и тем, кто переходит в другую школу. Обследование включает осмотр педиатра, офтальмолога, стоматолога, базовые анализы и ЭКГ. В 6, 10 и 14 лет список специалистов шире. BMW и Toyota создадут полностью возобновляемое топливо. Запущен пилотный проект в Испании. 6 месяцев они будут тестировать 100% возобновляемый бензин NEXA-95 на 20 автомобилях. Топливо производят из сельхозотходов, сельской промышленности и использованных масел. Оно совместимо с современными двигателями и заправками без технических переделок и значительно сокращает выбросы углекислого газа. В Ланчжоуском международном аэропорту официально трудоустроена кошачья семья. Кот Санбао, кошка Цуйхуа и их дочь Цуйго. Они живут в огражденном пространстве у выхода на посадку с вентиляцией, водой и когтеточкой. Каждое утро сотрудники выводят их на патруль, охоту на мышей. Коты стали неформальным брендом аэропорта, пассажиры любят их и публикуют посты в соцсетях. В воздушной гавани даже ведут блог о буднях отдела по борьбе с мышами. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, по западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27, в Гродно 26-28 со знаком плюс, а в Бресте 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Салют всей стране. Время уикенда, значит, рабочие чаты официально отправляются в глубокий игнор. Дедлайны признаются несуществующими, а громкость приемников выкручивается на максимум. В эфире РАДИОС ФМ главный хит-парад твоих выходных. Это ТОП-ЧАРТ. У микрофона Кирилл Громов. И ближайшие два часа мы будем препарировать результаты твоего кликания на сайте radiosfm.by. Скажу честно, штормит наш чарт сегодня так, будто у слушателей отобрали успокоительное. Давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Bibi Rexha и Faithless с треком New Religion. Alan Walker, Isabella Melkman и Caitlin O'Ryan забрали вторую строчку на прошлой неделе с треком Broken Strings. Ну а первое место досталось Avalon Rockstone Vertigo. Но стабильность — это не про нас. Время переписывать историю откроет двадцатку Тейт Макрей со своим дерзким треком «Greedy». Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM. Радиус FM.

0: На 19-й строчке расположился Дон Диабло и его банда с синглом Radio Baby. Ну а теперь, прямо сейчас Дон Диабло знатно просел. За неделю трек потерял сразу три позиции, спикировав 16-го места. Дон, соберись, детское время закончилось. Ну а мы временно меняем прямо сейчас прописку и летим за океан. Топ Билборд, смотрим, под что сейчас ходит с ума в Штатах. Пятерка лучших выглядит именно так. На 5-м месте Tame Impala, Дракула.
1: Топ Билборд.
0: Под номером 4 Элла Лангли, Морган Уоллен, I Can't Love You Anymore. Третью строчку забирает Элла Лангли, также эта красотка, но уже с треком Be Her. Под номером 2 Тейлор Свифт, I Know It, I Know You. И первое место досталось в этой таблице Элли Лангли, Choosing Texas. Элла буквально оккупировала американский топ, ну а мы послушаем вечную классику американских вечеринок от Майли Сайрус, ее культовый гимн Party on the USA. Прямо сейчас штурмует 25-ю строчку чарта Billboard.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом.

Саксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
4: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
2: Реклама. Это топ-чарт. Радиус FM.
6: Радиус FM.
7: На 18-й позиции у нас белорусский проект Do It Pop с треком Love Me Again. Ребята потихоньку уверенно идут к успеху. За неделю плюс одна позиция вверх. Хороший результат. Ну а сейчас время включить наш музыкальный телескоп и заглянуть в будущее. Фреш-прогноз. Оцениваем мощный сингл Us Against the World от проекта December 10. Послушаем и решим в чатах. Пускаем этот трек в наш кит-парад на следующей неделе или пусть еще потренируется.
6: Фреш-прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку сегодня снова забирает клан «Карусель» со своим «Right», а тем временем мы потираем пыль со старых пластинок и запускаем нашу перемотку. Прямо сейчас мы отправляемся в 2012 год. Это время, когда Бруно Марс заставлял весь мир подпевать своему взрывному треку «Look It Out of Heaven». Между прочим, Бруно тогда признавался, что вдохновлялся стилем группы «The Police». Давай вспомним, как это было круто.
0: Перемотка. Топ-чарт «Радиус FM».

0: 16-ю строчку забирает отечественный тандем Dream House Not Scandal с бодрым треком Move, настоящий белорусский знак качества в эфире. Парни совершили отличный дебют и сходу застолбили за собой позицию. Посмотрим, не укачает ли их на следующей неделе, а мы берем курс на южное полушарие. У нас топ Австралии, мы выясним, что качает уши кенгуру и местных серферов. На 42-м месте австралийского чарта уютно расположилась Тейт Макрей со своим стильным синглом Just Keep Watching. Давай заценим этот южный вайб.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 15-й строчке нашего чарта расположился мощный британский тандем. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с работы Think About Us. На этой неделе ребята показали легкий дрифт вниз, опустившись ровно на две позиции по сравнению со своей прошлой неделей. Мелочь, но стоит насторожиться. Отличный хаус-вайб для вечера. А мы продолжаем искать новые таланты. У нас фреш-прогноз. Слушаем невероятно колоритный интернациональный коллаб. Крис Кросс Амстердам, Луиза Сонза и Уилли Уильям с горячей новинкой My Oh My. Оцениваем потенциал трека прямо сейчас.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

купить авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто в сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай». Диари.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Летняя распродажа на «Ламода» до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качество.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
7: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
8: 14-е.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня занимает Кеди Рики и Алекс Альта с треком One and Two. Доказали, что упрямство города берет. Парни опустились на 2 строчки вниз, переместившись со своего 12-го места на 14-е. Но сейчас перенесемся на экзотические берега. Далее у нас, надеюсь, счастливое число 13. Слушаем летний, пропитанный океанским соленым ветром трек Dive into the Ocean от Alok, Ziba и Portugal The Man. Слушаем и решаем, достоин ли этот сингл попасть в нашу десятку на следующей неделе.
0: Топ-чарт.
1: Радиус. FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: На 12-м месте у нас расположился дикий, необузданный Альберт Брайт с треком Wild. А мы резко переключаем тумблер нашей музыкальной машины времени. У нас впереди перемотка. Отправляемся в 2018-й. Вспоминаем роскошный космический саундтрек к фильму «Черная пантера», совместную работу Кендрика Ламара и Сизы под названием «All the Stars», номинированный на Оскар-шедевр, который до сих пор звучит невероятно свежо.
1: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус.

0: В одном шаге от заветной десятки на 11-м месте остановились Леони и Калум Скотт со своим трогательным синглом «Stay». Калум, кстати, когда-то стал известен благодаря шоу «Britain's Got Talent», и сегодня его голос знает весь мир. А перед тем, как мы уйдем на перерыв, давай заглянем в «Туманный Альбион», обзор UK Singles Chart. Выясним, что крутит в плеерах британцы прямо сейчас на этой неделе. На 5-м месте Элла Лангли, «Choosing Texas».
1: Топ UK Singles Chart.
2: She's from Texas, I can tell.
0: Под номером 4 Майкл Джексон, Билли Джин. Третью строчку забирает Ариана Гранде, Hey That I Met You Love Me. Второе место досталось Оливии Родриго, Stupid Song. И первое место у Сэма Фендера, Оливии Дин в этой таблице с треком Rain Me In. Ну а на 38-й строчке чарта Великобритании сегодня расположилась сама поп-королева Мадонна со своим винтажным треком «Danceteria». Делаем погромче, впереди второй час, золотая десятка и развязка главной интриги недели.
1: Топ UK Single Chart.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Сегодня на Славянском базаре продолжаются Дни союзного государства. В программе гала-концерт с участием артистов Беларуси и России, отражающие знаковые даты в истории союзного государства. Также стартовал международный конкурс исполнителей эстрадной песни, 19 участников. Белорусская Елена Кузнецова выступит под номером 18. Фестиваль продолжает собирать аншлаги на всех площадках. Жители и гости Витебска наслаждаются культурной программой «Выходные». На пляжах Минска усиливают меры безопасности. Везде размещают информационные таблички с обозначением разрешенных и запрещенных мест для купания, а также щиты со спасательным имуществом. На стендах указаны номера экстренных служб и информация о погоде. Почти на всех пляжах работают спасательные станции «Освод». Такие меры помогают снизить риск несчастных случаев на воде. Вильнюс буквально утопает в тоннах невывезенных отходов. Причина – конфликт между мэрией и перерабатывающим предприятием, которое частично сгорело еще в апреле прошлого года. Власти не помогли восстановить завод. Мусор продолжают свозить на площадке, температура внутри свалок растет. Попытки вывозить отходы в регионы провалились, там отказываются принимать мусор из-за угрозы отравления воздуха. В некоторых городах уровень сероводорода превысил норму в 12 раз. Психологи объяснили, как перестать чувствовать вину за безделье. Перфекционисты часто мыслят черно-белыми категориями – либо я продуктивен, либо бесполезен. Но отдых – не награда, а гигиеническая процедура, как чистка зубов. Чтобы победить тревогу, назовите отдых восстановлением или интеграцией. Запланируйте его в календаре и ведите дневник отдыха. Важно различать продуктивное безделье и избегание дел. Сознательный отдых – это забота о себе, а не лень. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, по западу страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами при грозах сильные ливни, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В Витебске и Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27, в Гродно 26-28 со знаком плюс, а в Бресте 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
9: Мы возвращаемся в эфир «Радиус ФМ». Стартует второй час нашего топ-чарта. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Начинается игра по-крупному прямо сейчас, потому что мы переступаем порог элитной десятки, где каждый трек — это абсолютный хит, а борьба идет буквально за каждый твой голос. Открывает топ-10 Эбон со своим пронзительным и громким треком «Hollow». Мало кто знает, что Эбон начинал свою карьеру именно в бенде, но сольное плавание явно пошло на пользу. Погнали слушать.
10: Ты слушаешь
11: топ-чарт?
10: Топ-чарт.
11: Радиус ФМ.
10: Радиус ФМ.
12: Десятое.
10: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована, ну а теперь давай проверим, под что прямо сейчас бьются пульсы твоих смартфонов. У нас чарт Яндекс.Музыки, наш радар запеленговал вершину чарта, где вовсю царствует стильная Зиверт со своим лиричным и качающим треком «Газ». Давай прямо сейчас оценим этот стильный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте у нас сегодня проблескивает золото. Это интернациональный проект Андрей Нуна и команда Hunter X Golden. Отличный результат. За прошедшие 7 дней ребята совершили хороший рывок, поднявший сразу на 2 позиции вверх по нашей таблице. Настоящие стахановцы эфира. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время протестировать свежайший клубный эксклюзив. Британский хитмейкер Джоэл Кори презентует свой интригующий сингл Whisper. Слушаем, заряжаемся хорошим настроением и решаем, достоин ли этот трек место в нашем топ-чарте на следующей неделе.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает проект Airbook со своим атмосферным треком Грейсла. На этой неделе дела у ребят идут в гору. Они отыграли сразу две позиции по сравнению со своим 10-м местом из прошлого выпуска. Заслуженное место в десятке. Ну а сейчас время встряхнуть пыль с легендарных треков прошлых лет. Впереди у нас перемотка. Наш радар отправляется снова в 2018-й. Время, когда Post Malone и Sway Lee записали свой невероятно солнечный супертрек Sunflower, ставший саундтреком к анимационной вселенной Человека-паука. Вспоминаем этот шедевр и качаем головой.
0: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» – эконом.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Билетики выбирай и играй на ТОЛОТОБАЙ. Телефон 017-329-2129.
4: Реклама. ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
5: Седьмое.
6: Седьмое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас расположился красивейший союз титанов. Это Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Айс с работой «Ган-Ган-Ган». И это одно из самых ярких и оглушительных взлетов недели. Ребята наверстали сразу 7 позиций, взлетев к нам с 14-й строчкой прошлого выпуска. Похоже, их фанаты напряглись и решили включить все силы. Но мы двигаем далее, и у нас на очереди наш глобальный поисковик звуков. У нас обзор «Шазама». Узнаем, какие треки люди по всему миру чаще всего искали среди своих смартфонов на этой неделе. На 5-м месте в Шазаме Хьюшел и Солто – Джамайка.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 – Шакира и Берна Бой – Дай Дай. Третье место досталось Пэт Пеппи – Freak It Out. Под номером 2 – Кидж Крейг – Блумингартен – Get Genug. И первое место у Хьюшела и Ультранейт «I'm moving to the sun». А наше внимание привлекла 70-я строчка мирового шазама. Туда ворвался немецкий рэпер Пауза со своим магнетическим треком «Magnetic». Давай заценим этот стильный европейский саунд.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня уверенно забирает космическое диско-трио Такунг, Стефилос Лондон и Майнд Энтерпрайзес и их межгалактический трек Galaxy. За неделю ребята немного сдали назад, потеряв одну позицию и покинули пятерку лидеров. Космос суров, гравитация чарта не прощает ошибок. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку, отправляемся в 2011. Вспоминаем, как Питбул и Нио заставили плясать абсолютно каждый клуб планеты под свой взрывной трек Give Me Everything. Вспоминаем этот сумасшедший вайп и делаем приемники погромче.
0: Перемотка. ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Кузбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017 599 28.

0: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: Внимание, мы официально пересекаем экватор второго часа и заходим в зону элиты. Нашу великолепную пятерку лидеров открывает топ-5 Алан Уокер со своей командой и эпичной драмой Broken Strings. Ну а теперь время поддержать наших. Отечественный формат. Слушаем стильный, качающий и невероятно глубокий трек от Лирика и Зиверт под названием «После меня». Наш родной белорусский знак качества в эфире.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Деревянные медали, четвертое место нашего топ-чарта, сегодня достаются союзу Бибер Экса и Фейтлесс и их электронным шедевром New Religion. Третье место удержать не получилось. За неделю ребята потеряли одну строчку и покинули тройку. И из элиты уходить, конечно, они не намерены. И прямо сейчас, перед тем, как мы сорвем маски с главных триумфаторов этой недели, лови еще один классный музыкальный привет от белорусских музыкантов. Дуэт Василь и Руби презентуют свой стильный трек Show Me Your Love, настоящее золото отечественного разлива. Ловим этот плотный вайб.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

Digium Letus, Вива Браслов, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.com.

0: Радиус FM. 18+.
1: Ты слушаешь
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Вот мы и вышли на финишную прямую. Впереди только тройка медалистов, и почетную бронзу сегодня забирает экс-чемпион прошлой недели. Проект Avalon Rockstone со своим взрывным треком Vertigo. Удержать золото не получилось, ребята потеряли сразу две позиции, но из тройки лидеров уходить отказываются.
0: Тройка лидеров этой недели.
3: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
3: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня завоевывает стильный Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Это бывший участник One Direction. Он совершил невероятный камбэк за прошедшие 7 дней, поднявшись сразу на 4 строчки вверх. Ну а кто же стал номером один? Прежде чем я назову имя абсолютного триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкали Эбон с треком «Hollow».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Андрей Нуна и команда Hunter X Golden. Восьмую строчку забрал проект Earbox Graceland. Под номером 7 Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Ган-ган-ган. Шестое место у Кунгса, Теофилос Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Пятерку сегодня лучших замыкали Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кейтрин Оран «Broken Strings». Четвертое место досталось Бибер Экса и Faithless «New Religion». Под номером 3 Avalon Rockstone «Vertigo». Зейн забирает вторую строчку в этой таблице с треком «Die For Me». И наш новый номер один, абсолютный чемпион этой недели и главный любимчик слушателей Радиус FM — это корейские суперзвезды группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе они были в шаге от вершины, а сегодня забирают главный трофей. Настоящий триумф! На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, отдавай свои голоса и сам строй топ следующей недели. Живи ярко и слушай только классную музыку. Всем пока-пока!
0: Первое.
1: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Выбирай себя, эгоистка.
0: А еще для тебя
2: И очень скоро
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
3: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Сегодня Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации Дмитрия Крутого. На предстоящей неделе состоится селекторное совещание по уборке урожая, который нужно вовремя собрать и сохранить. Также планируется кадровое решение, основной упор на председателей райисполкомов. Президент подчеркнул, управленческое давление будет переноситься на местный уровень. В ближайшее время глава государства посетит Брестскую и Гомельскую области для знакомства с инновациями и фермерскими хозяйствами. Ноты дружбы, мира и взаимопонимания звучат на 35-м славянском базаре в Витебске. Сегодня состоится первый день взрослого конкурса, а еще продолжаются дни союзного государства. Как отметил государственный секретарь союзного государства Сергей Глазьев, славянский базар по-прежнему объединяет всех.
4: Славянский базар всегда открыт для всех. Приглашают всех. Понятно, что участвуют те, кто хочет, и те, кто может. Естественно, в рамках союзного государства у нас нет границ. Все славянские народы в союзном государстве чувствуют себя как дома. Я думаю, что многие исполнители, представляющие разные славянские народы и этносы, проживающие в союзном государстве, сегодня демонстрируют свое искусство. То, что не все смогли приехать из-за противодействия ангажированных политиков с недружественными настроениями, ну, это ситуация временная, я уверен. И очень важно, что славянский базар по-прежнему объединяет всех.
3: Польша стремительно нарастает народная неприязнь к украинским беженцам. Согласно свежему опросу, большинство поляков выступает против дальнейшего приема мигрантов и требует закрыть границы. Половина респондентов возмущена масштабами финансовой поддержки украинцев. Почти 90% поддержали ограничения на бесплатный доступ к медицине для украинцев, введенные с июля. В парламенте звучат требования лишить беженцев соцвыплат и выдворить их на родину. Доктор из США объяснила, почему некоторые люди винят себя, если не выходят на улицу в солнечную погоду. Это чувство вины из-за солнца. Убеждение, что мы обязаны наслаждаться каждым летним днем. Близкие часто усугубляют ситуацию, предлагая выйти, когда человек не хочет. Психолог советует уважать свои потребности и не поддаваться давлению. Отдых на диване – такая же инвестиция в себя, как спорт или учеба. Летом можно отдыхать так, как хочется вам, без чувства вины. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, на зло ветра.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех.

0: Ночью также от 14 до 16 градусов тепла, днем от 27 до 29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью от 15 до 17 выше нуля, днем от 26 до 28. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
6: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
7: В Три цены.
6: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
7: В Три цены.
6: А выгодные цены?
7: Вы уже знаете ответ.
6: Все для школы и творчества. В Три цены.
1: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
9: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Vivo.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Случайности вообще не случайны.
0: А еще для тебя.
2: Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me.
0: И очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
3: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Александр Лукашенко считает, что динамика реализации белорусских инвестиционных проектов за рубежом недостаточно высокая. Об этом сообщил глава администрации президента Дмитрий Крутой. На следующей неделе запланировано специальное совещание. Этому поспособствовала недавняя большая командировка белорусского лидера. По мнению главы государства, сейчас удачный момент, чтобы закрепиться на рынках этих стран. Поэтому темпы нужно наращивать. Завершился прием документов на бюджетные места в вузах. Подано почти 53 тысячи заявлений на 33 тысячи мест. Уже зачислены 5600 целевиков и 400 победителей олимпиад. Свыше 5000 льготников могут поступить без экзаменов. Высокий конкурс фиксируется на графический дизайн, прикладную физику, правоведение. У некоторых абитуриентов сумма баллов превысила 390. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием на платное продолжается до 1 августа. Интересные данные из США. Министерство внутренней безопасности выявило в списках избирателей 23 штатов 28 тысяч человек, не имеющих гражданства, и 400 тысяч умерших, которые до сих пор числятся избирателями. Еще в 4 штатах – Калифорния, Пенсильвания, Нью-Джерси, Невада – обнаружено 250 тысяч зарегистрированных без гражданства. Власти намерены очистить списки. Уже завтра в финале чемпионата мира встретятся Испания и Аргентина. В Минске матч покажут на стадионе «Динамо». Там будет фан-зона с фудкортами и розыгрышами. Также в торговом центре «Галилео» в кинотеатре Skyline Cinema на большом экране. На лучшей улице с 18.00 концерт, викторина и живой комментарий. Локации для просмотра есть и в регионах. И последнее. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: Завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14 до 16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15 до 17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу.

0: Днем от 26 до 28 ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Желание загадай и играй на то-лото бай. Телефон 017-329-2129. Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок.
1: В смысле?
2: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Что ж, каждый выходной день мы выбираем одно место, куда бы нам отправиться и провести время со вкусом. Но тут я подумала, что мелочиться, собственно говоря. Как насчет целого тура 5 мест за один день? Рассказываю о программе и развлечениях.
0: Тут есть.
1: А расскажу я о туре «Смак белорусских местечек». Предлагается посетить Глубокое, Буцлав и Илово. Минуя живописные города, местечки и деревушки Минской и Витебской областей, попадаем в Глубокое. У этого небольшого города большая история, которая буквально оживает при знакомстве с памятниками архитектуры. Так, первый на пути – православный собор Рождества Богородицы. А следующий на очереди – усадьба Якимовичей. Это настоящий уголок сельской идиллии. С беседками, прудами, лужайками, горбатыми мостиками. Тут-то и вкусно поедим. Посетителей ждет обед с дегустацией глубокской сгущенки.
0: Тут есть!
1: После плотного обеда, нет, не по закону Архимеда, просто направляемся в Буцлав, где увидим монументальный храм – костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии. Костел поражает воображение величием своих пышно-барочных форм, обилием декора и росписями. А затем небольшая деревня Илово, которая расположилась в 2 километрах севернее Буцлава. Здесь середина 19 века работает винокурня, которая сегодня известна производством вин, кальвадоса, соков. Предприятие имеет свой сад, где выращивают яблоки и смородину. Вина здесь готовят без ароматизаторов и красителей. А еще здесь налажен выпуск эксклюзивного голубичного вина. Проведут экскурсию с дегустацией. Попробуем 9 образцов вина, кальвадос, соус, повидло. Ну а общая стоимость всего этого добра – 175 рублей с человека. Продолжительность – 12 часов. Ну а забронировать тур можно через сети туроператоров. Уточняйте детали.
0: Тут есть!
1: Полезно все-таки порой выбраться и ощутить вкус белорусских местечек. Тут есть! Вкусно!
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Проблема трудовых мигрантов в Беларуси преувеличена оппонентами. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой после совещания с белорусским лидером. В стране годами работает четкая система. Руководитель предприятия подает заявку, и мигранты приезжают под конкретные нужды. Для них создают условия – жилье в общежитиях, аренда или восстановленные пустующие дома. Если приезжают с семьей, супругу трудоустраивают, детей определяют в сады и школы. Условия такие же, как у белорусов. В Беларуси начала работу первая мобильная ветеринарная клиника. Машина скорой помощи переоборудована в ветмобиль с лабораторией УЗИ и аппаратом для диагностики сердца. Здесь могут помочь кошкам и собакам взять анализы, проверить гормоны, осмотреть уши, глаза и зубы, измерить давление. Ветмобиль курсирует по стране. Ветеринары советуют проверять питомцев не реже раза в год. Волна экстремальной жары накрыла Тунис. Столбики термометров поднялись до 45-46 градусов, что на 6, а то и 10 градусов выше нормы. Власти ввели режим веерных отключений. После кратковременного спада 13 и 14 июля температура снова пошла вверх. На фоне второй волны потребление электроэнергии достигло рекорда и привело к массовым неконтролируемым блэкаутам. Спрос на электричество превысил обычный уровень более чем на 30%. Без света остались целые районы столицы, включая дипломатический квартал. Владельцы BMW – худшие водители. К такому выводу пришли после исследования на основе данных страховщиков США. На каждую 1000 машин этой марки приходится 45 дорожных инцидентов – аварии, штрафы, превышение и пьяная езда. На втором месте – RAM, на третьем – Tesla. Осторожнее за рулем, особенно если вы за рулем одной из этих марок. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царское Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14 до 16 со знаком плюс, днем 24-26. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью также 14 до 16 градусов тепла, днем от 27 до 29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью от 15 до 17 выше нуля, днем от 26 до 28. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На выходные в доме.

0: Свято Радиус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Is someone listening?

0: маме. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск.

0: Три двойки, три единицы.
1: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
0: Реклама. Задай ритм лету с Вива Браслав.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Следующие регионы, которые посетит Александр Лукашенко – Брестская и Гомельская области. Об этом сообщил глава администрации президента Дмитрий Крутой. В Брестской области глава государства хочет увидеть работу полностью локализованного и импортозамещенного пресс-подборщика. Президент намерен получить честную информацию о компонентной составляющей этой машины. Программа «Славянского базара» на сегодня насыщена событиями. Так, например, в 18.00 в летнем амфитеатре пройдет Кубок юмора с командами «Борцы», «Доктор Хаус», «Регионы». В 20.30 на центральном спорткомплексе состоится концерт Григория Лепса. В 22.00 Сергей Жилин с программой «Русская избранная». Главное событие вечера – концерт международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», где выступят конкурсанты, а затем Ани Лорак. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии смертность более чем вдвое превысила рождаемость. Число новорожденных сократилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Смертность выросла на 2%. Также резко упало количество свадеб. Предварительная численность населения страны сократилась до 1 миллиона 830 тысяч человек. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться. Человекоподобные роботы впервые прооперировали живое животное. Американские ученые впервые использовали их для удаления желчного пузыря у свиньи. Роботами дистанционно управляли врачи. Операция прошла успешно, животное выжило. В перспективе такие роботы могут помочь в отдаленных районах, где не хватает персонала или в экстренных ситуациях. Однако во время вмешательства возникали проблемы с задержкой сигнала, которые предстоит решить. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14 до 16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15 до 17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем 24-26. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью также 14-16 градусов тепла, днем от 27 до 29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью от 15 до 17 выше нуля, днем от 26 до 28. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А так

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: клуба.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Реклама.
4: Топ-чарт.
3: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
3: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
3: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
3: Будь на волне топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Проблема трудовых мигрантов в Беларуси преувеличена оппонентами. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой после совещания с белорусским лидером. В стране годами работает четкая система. Руководитель предприятия подает заявку, и мигранты приезжают под конкретные нужды. Для них создают условия – жилье в общежитиях, аренда или восстановленные пустующие дома. Если приезжают с семьей, супругу трудоустраивают, детей определяют в сады и школы. Условия такие же, как и для белорусов. С начала купального сезона в водоемах Беларуси погиб 71 человек, из них 6 детей. Последний трагический случай – 15 июля в Ивановском районе, где утонул 4-летний ребенок. МЧС напоминает, купайтесь только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра, не употребляйте алкоголь перед купанием. Заходите в воду постепенно, не заплывайте за буйки, не используйте надувные матрасы в открытой воде и не купайтесь в грозу. Безопасность прежде всего. За 4 года жара в Европе унесла более 200 тысяч жизней. Об этом заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. Смертность, связанная с высокими температурами, за последние десятилетия выросла на 30%. Этим летом уже зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности от рекордной жары в 5 странах региона. Самым красивым словом в мире признано маорийское понятие ответственности перед природой. Платформа для изучения языков Bubble провела конкурс среди 223 слов из 75 языков. Победителем стало слово «катекитанга», которое описывает ответственность человека перед природой и связь поколений. Победа этого слова отражает растущий интерес к экологии и мудрости коренных народов. Это не просто слово, это философия. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями, на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. Витебске ночью 14 до 16 градусов тепла, днем 24-26. Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15 до 17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем 24-26. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью также 14-16 градусов тепла, днем от 27 до 29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью от 15 до 17 выше нуля, днем от 26 до 28. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радіус FM. Teddy Swims. Mr. Know It All.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно, с прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. Витебске ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26. Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15-17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцкий и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих и рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ. Горячие треки». «Радиус ФМ. Топовая музыка». Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14 до 16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15 до 17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм. Боже, как они смеют.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Ошибка неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно. С прояснениями на большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем 26-28. В Витебске ночью 14 до 16 градусов тепла, днем 24-26. В Гродно ночью также 14-16, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 27-29. В Минске ночью 15 до 17 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью также 15-17 выше нуля, а днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

лента «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Гродно и Минске 25-27. В Могилеве и Бресте 26 до 28 градусов тепла, в Гомеле 27-29. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Гродно и Минске 25-27. В Могилеве и Бресте 26 до 28 градусов тепла, в Гомеле 27-29. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовый.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Гродно и Минске 25-27. В Могилеве и Бресте 26 до 28 градусов тепла, в Гомеле 27-29. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

свежих эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Наша.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Гродно и Минске 25-27. В Могилеве и Бресте 26 до 28 градусов тепла, в Гомеле 27-29. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.